0: 92.3 en Puerto Montt.
1: Почувствовал, как гигантский космический корабль оторвался от стартового.